0: Alonso, неужели, сеньор?
1: Жели, сеньор.
0: Франциско, неужели, сеньор?
2: Жели, сеньор.
0: А певай моє сада нему.